0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какие перспективы остались у киевского режима, с чем связана бедная лососевая путина в этом году и о чем говорит выбор цвета автомобиля. Подробности далее. Украина находится на грани гибели. ВСУ критически не хватает средств противовоздушной обороны. Киевскому режиму необходимо принять условия России, чтобы избежать полного уничтожения, приводит РИА Новости слова подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша сторона изложила свои условия для остановки боевых действий еще 2 года назад. Конфликт прекратится, когда киевский режим примет соответствующее решение. В 2024-м Владимир Путин указал Киеву на необходимость вывести войска из новых регионов России, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также отказаться от планов по вступлению в НАТО. Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании украинского конфликта. При этом так называемые союзники Украины в Европе не стремятся передавать столь необходимые ВСУ ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Отказали Киеву в этом вопросе и США. Цены на красную икру и рыбу вырастут по причине сравнительно маленького улова из-за того, что рыбакам придется заплатить миллиарды рублей за перезаключение договоров на использование рыболовных участков для вылова лосося. Все это входит в себестоимость товаров. Об этом в беседе с Анасен заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Ранее сообщалось, что вылов лососевых оказался одним из самых слабых за последние десятилетия из-за потепления вод на Дальнем Востоке. Поэтому стоит ожидать подорожания красной икры и рыбы к Новому году до 20%. Выбор цвета автомобиля обусловлен не только эстетическими предпочтениями, но и глубинными психологическими потребностями человека. Об этом ленте.ру рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова, отметив, что, приобретая машину, человек на самом деле покупает то чувство, которое хочет испытывать рядом с ней, а цвет становится показателем его ценности, настроения и самовосприятия. Так белые выбирают ценители легкости и спокойствия, черные ассоциируются с надежностью и контролем, поэтому часто встречается у авто представительского класса, серые и серебристые машины говорят о рациональности и психологической устойчивости владельца, а синий символизирует доверие и баланс между индивидуальностью и сдержанностью. Что касается ярких цветов, красного, желтого, оранжевого и необычных дизайнерских решений, их традиционно связывают с энергией и любовью к сильным эмоциям. При этом психолог параллельно развеяла и стереотипы о том, что такие авто покупают исключительно ради привлечения внимания. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун».
11: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в «Гикшопе Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе, 9. Звони 200-232. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 августа в Сусумане малооблачно. Температура днем до плюс 25. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 17 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: В адеквате. Это состояние, в котором быть намного важнее, чем в тренде, ресурсе или моменте.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефону 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.

0: парень. И беда, атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте. Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 11 августа отмечается трогательный семейный праздник – День сына и дочери. Стоит сказать, что праздник не претендует на официальный статус, ведь похожих торжеств хватает. В своих нормативных документах ООН говорит только о праздновании Всемирного дня ребенка, который приходится на 20 ноября. Также вполне официально во многих странах отмечают 1-июньский день защиты детей. Ну и, конечно, остальные члены семьи также не обделены своим персональным праздником. Что же касается Дня сына и дочери, то отмечать его принято в кругу семьи и баловать детей. В российской истории этот день запомнился легендарным морским сражением. В 1791 году флот под командованием адмирала Федора Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии. Это последняя морская битва русско-турецкой войны, а дело было так. В конце июля османский флот сосредоточился у мыса Калиакрии, где встал на якорь. Несколько дней турки находились в расслабленном состоянии. Вдруг совершенно неожиданно на горизонте показался русский флот. Усмотрев турок, Ушаков не дал себе даже времени перестроиться в линию баталии. Он прошел между османским флотом и мысом и стремительно атаковал корабли. В бою с российской стороны было убито 17 нижних чинов, потери турок – 450 человек убитыми и ранеными. 11 августа 1931 года на Колыме появилось начальное обучение для детей. В том году Ольско-Семчанский райисполком принял решение организовать образовательный процесс, то есть непрерывно весь учебный год преподавать основные дисциплины. Для обучения приглашали детей в Балаганном, Тауйске, Нагаево, Оле и Гадле. В остальных населенных пунктах и среди кочевого коренного населения начальное обучение ввели уже в следующем году. А еще сегодня отмечают День хип-хопа. Появился он в США, где отмечается на государственном уровне. Объяснение этому простое. Во-первых, хип-хоп – это самый популярный музыкальный жанр в мире. А во-вторых, он зародился в бедных районах, а значит, это лишний повод обратить внимание общества на проблемы жизни в гетто. По одной из версий, днем рождения хип-хопа считается 11 августа 1973 года, когда ямайский диджей Кул Герк устроил в Бронксе вечеринку, чтобы собрать денег для своей сестры, которая не могла позволить себе купить новую одежду для школы. Во время вечеринки он начал проигрывать и миксовать соло на ударных и читал под них речитатив. Именно это выступление положило начало рэпу и хип-хопу. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в машине времени.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске «От чего предостерег Европу Вучич?», как изменится правило приема на работу матерей с детьми и с какой зависимостью выросли обращения к психологам. Подробности далее. Президент Республики Сербии Александр Вучич настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в конфликте на Украине, рекомендуя не ждать как полного истощения российских войск, так и какого-то конкретного момента, когда РФ значительно ослабнет. В подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Алекс Шпрингер Матиаса Депфнера он заявил, что не верит в возможность легкой победы над Россией и призвал к поиску компромиссного решения украинского кризиса, потому что Европа стоит на пороге еще большего конфликта, оказывая Киеву военную и финансовую помощь и вводя санкции, ведя таким образом против России гибридную войну. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе многие без стеснений призывают к тому, чтобы повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью нанести ей стратегическое поражение. Испытательный срок при приеме на работу не смогут устанавливать женщинам с детьми до 3 лет с 1 сентября, сообщил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров, уточнив, что новое ограничение также распространяется на других лиц, которые воспитывают детей указанного возраста без матери. До сих пор запрет на испытание действовал только для женщин с ребенком до 1,5 лет. Таким образом, при трудоустройстве работодателям необходимо будет запрашивать у матерей сведения о детях, а типовые договоры скорректировать. Если условия об испытательном сроке все же включат в договор вопреки запрету, оно будет считаться недействительным, а увольнение по его итогам – незаконным. По мнению общественника, данная мера снизит стресс у матери при трудоустройстве после длительного отпуска по уходу за малышом и гарантирует ей стабильные условия труда. Количество обращений к психологам из-за пристрастия к нейросетям выросло в 7 раз за последние 2 года, пишет НСН. Причем за помощью обращаются не сами пользователи ИИ, а их близкие. Некоторые россияне настолько погружаются в общение с нейросетью, что постепенно отдаляются от окружающих, перестают поддерживать отношения с партнерами и теряют интерес к привычной жизни. По словам экспертов, зависимость формируется, так как чат-бот всегда доступен, не критикует пользователя, поддерживает разговор на любую тему и не требует учитывать его настроение или подбирать подходящий момент для диалога. При этом человек сохраняет ощущение полного контроля, ведь беседу можно завершить в любой момент, не испытывая чувства вины или необходимости что-то объяснять. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Новости на радио Карибу Арт.
6: Дача может застать врасплох. Будь готов к ней. В прямом эфире на 104.2. Раздаем подарки. Нужно лишь проявить смекалку. На Карибу Арт. Лови удачу. Слушать Карибу – простая задача.
7: Лови удачу на Карибу Арт. Это значит, что вторник продолжим призами от партнера нашего розыгрыша компании «Винат», которая предлагает большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша. Ну а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237. Режим работы с 10 до 18.00 в будни. Ну а для удобства наличия товара можно также уточнить и по телефону 650688. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте. А пока впереди любимые хиты. За пультом Наташа Белая. Всем большой привет!

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
1: На сайте Магадан Энергосбыта выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
2: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 августа в Сусумане малооблачно. Температура днем до плюс 25. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 17 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном. Пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Вітатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Дышащие кроссовки – это кроссовки, которые в дождь становятся еще и пьющими.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней!
4: В прямом эфире на 104.2.
3: Раздаем подарки.
4: Нужно лишь проявить смекалку.
3: На Карибу Арт. Лови удачу.
4: Слушать Карибу – простая задача.
5: Номер 620-300 объявляется открытым для твоего звонка, чтобы зарядиться отличным настроением, получить призы, которые любезно предоставляет партнер нашего розыгрыша – компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и кислот, а также другую разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. О наличии товара также можно уточнить по телефону 65-06-88. Ну что ж, пока продолжаем день под любимую музыку здесь, на радио Карибу Арт, за пультом Наташа Белая, впереди группа «Мохито».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: 67А.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Мавик.

0: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.
1: Запахи волос твоих разбудят не меня. Опять всю ночь не спал, я это потерял. Во сне с тобой танцевал.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какая главная цель НАТО в Арктике, чьи сайты активно копируют мошенники и какие привычки сводят ремонт на нет. Подробности далее. Миссия НАТО «Арктический часовой» направлена на наращивание военного присутствия блока в высоких широтах и подрывает западный постулат о снижении напряженности в регионе, заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, подчеркнув, что привлечение неарктических стран к отработке наступательных сценариев в холодном климате свидетельствует о продолжении западного курса на милитаризацию региона. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе, а президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Мошенники вновь начали активно создавать поддельные сайты, визуально копирующие официальный сайт Банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. По его словам, злоумышленники используют государственную символику и дизайн регулятора, чтобы вызвать доверие у граждан и убедить их в необходимости срочно оформить новые кредиты. Парламентарий пояснил, что посетителям таких фейковых страниц сообщают о якобы уже оформленных на их имя мошеннических займах. Чтобы аннулировать кредиты или защитить свои средства, жертв заставляют самостоятельно брать новые займы в разных банках. В реальности же все полученные таким образом деньги уходят преступникам. Депутат подчеркнул, что Банк России не взаимодействует с населением через подобные интернет-ресурсы и никогда не требует брать займы или переводить деньги на безопасные счета. Любые подобные призывы – верный признак обмана. В качестве главной меры защиты Немкин посоветовал не поддаваться панике, не принимать поспешных финансовых решений и всегда перепроверять информацию. При любых сомнениях в безопасности счетов или кредитной истории следует самостоятельно звонить в банк по номеру, указанному на официальной карте или в сайте. Преждевременное старение интерьера чаще связано не с экономией на материалах, а с повседневным поведением самих владельцев. Об этом в беседе с лентой.ру рассказал специалист по ремонту Алексей Никитин, отметив, что незаметные рутинные действия постепенно разрушают даже самую качественную отделку. Главным врагом напольных покрытий эксперт назвал уличную грязь. Мелкие частицы песка и камни, которые попадают в квартиру на обуви, работают как абразив и оставляют микроцарапины на ламинате или паркете. Защитить полы помогут качественные грязезащитные коврики в прихожей и регулярная влажность. Уборка. Негативно на состояние квартиры влияет и привычка игнорировать влажность в санузлах. Если ванную комнату не проветривать после водных процедур, межплиточные швы быстро темнеют, заводится плесень, а силиконовый герметик теряет свои защитные свойства. Включение вытяжки или простое проветривание на пару минут легко решит эту проблему. Также мастер посоветовал бережнее относиться к межкомнатным дверям и системам хранения. Сильные хлопки дверями из-за сквозняков разбалтывают петли и разрушают коробку, а регулярное превышение допустимого веса на полках и в кухонных гарнитурах неизбежно приводит к деформации фасадов и поломке скрытых крепежей. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Температура днем до плюс 25. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 17 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 11 августа.
4: Овен.
3: День нейтральный, небогатый на удачи и возможности, но имеющий все шансы пройти спокойно, если вы сами не испортите дела. Состояние финансовых дел не назовешь блестящим, и изменить ситуацию вы пока не можете. Однако это не повод отлынивать от работы и пренебрегать своими обязанностями.
4: Телец.
3: Профессиональные трудности лишь кажутся непреодолимыми, на деле же ваши дела не столь плохи. Появление союзников будет своевременным, а сотрудничество – плодотворным. Приятным будет общение с родственниками, у членов семьи вы встретите понимание, и участие, их замечания будут тактичными, а советы уместными.
4: Близнецы.
3: Решение даже самых простых профессиональных задач потребует терпения и изобретательности. День не назовешь простым, но вам удастся и преодоление трудностей превратить в увлекательное и интересное дело.
4: Рак.
3: Раки обидчивые и вспыльчивые, что не лучшим образом скажется не только на профессиональных, но и на личных отношениях. Постарайтесь все же взять себя в руки. Возможны серьезные разногласия в семье, поводом для них могут стать ваши новые привычки, изменения в образе жизни. Подумайте о том, на какие уступки вы готовы пойти ради сохранения мира.
4: Лев.
3: День больших профессиональных успехов, верных решений и заманчивых предложений. Однако не стоит считать свои возможности безграничными. Разногласия в семье становятся весьма серьезными. Вероятность прийти к единому мнению по принципиально важным вопросам невелика.
4: Дева.
3: Прогресс в делах не может не радовать. Помните, что успехи, которых вы достигнете сегодня, не дело случая, а результат ваших усилий – закономерный итог проделанной работы. Взаимоотношения в семье улучшаются. Наступает благоприятный момент для обсуждения планов на ближайшее и отдаленное будущее.
4: Весы.
3: Высокий жизненный потенциал, оптимизм и вера в свои силы – вот три кита вашего сегодняшнего успеха. Приходится признать, что день будет весьма непростым, но разве это может испугать человека умного и находчивого? В романтических отношениях не все идет гладко, но сегодня у вас будет возможность понять, в чем же, собственно, кроется причина всех накопившихся проблем.
4: Скорпион.
3: День, когда вам пригодятся целеустремленность, упорство и деловая хватка. Профессиональные успехи будут весьма значительными, а победы бесспорными, но дадутся они нелегко. Обрести душевное равновесие поможет общение с родственниками. В кругу членов семьи вы почувствуете себя комфортно. Боевой настрой уступит место умиротворению и спокойному довольству.
4: Стрелец.
3: Важные профессиональные вопросы будут решены благоприятным для вас образом. Появится шанс добиться повышения по службе, доказав свое превосходство над конкурентами. Недопонимание, недостаток искренности станут причиной проблем в романтических отношениях.
4: Козерог.
3: День не самый легкий и многообещающий, но все же несущий позитивные тенденции. Постарайтесь набраться терпения, даже малозначительных вопросов не решайте в спешке. Не исключена неприятная поездка, ради которой придется изменить свои планы. Постарайтесь окружить вниманием любимого человека, проявить интерес к его делам.
4: Водолей.
3: Эмоционально сложный день, вы кажетесь себе образцом спокойствия и выдержки, но окружающие, увы, не разделяют этого мнения. В работе тоже не все идет гладко. Придется вернуться к решению старых проблем, заняться исправлением ошибок. Ответа на вопросы, актуальные для вас, получить не удастся.
4: Рыбы.
3: Успехи в работе не назовешь значительными, но даже маленькая победа порой оказывается решающей. Поладить с близкими непросто, а уж прийти к единому мнению по важным вопросам трудно вдвойне. Однако не стоит пускать ситуацию на

0: Артек.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
2: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
11: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какие перспективы остались у киевского режима, с чем связана бедная лососевая путина в этом году и о чем говорит выбор цвета автомобиля. Подробности далее. Украина находится на грани гибели. ВСУ критически не хватает средств противовоздушной обороны. Киевскому режиму необходимо принять условия России, чтобы избежать полного уничтожения, приводит РИА Новости слова подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша сторона изложила свои условия для остановки боевых действий еще 2 года назад. Конфликт прекратится, когда киевский режим примет соответствующее решение. В 2024-м Владимир Путин указал Киеву на необходимость вывести войска из новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также отказаться от планов по вступлению в НАТО. Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании украинского конфликта. При этом так называемые союзники Украины в Европе не стремятся передавать столь необходимые ВСУ ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Отказали Киеву в этом вопросе и США. Цены на красную икру и рыбу вырастут по причине сравнительно маленького улова из-за того, что рыбакам придется заплатить 1 000 000 000 рублей за перезаключение договоров на использование рыболовных участков для вылова лосося. Все это входит в себестоимость товаров. Об этом в беседе с АНСН заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Ранее сообщалось, что вылов лососевых оказался одним из самых слабых за последние десятилетия из-за потепления вод на Дальнем Востоке. Поэтому стоит ожидать подорожания красной икры и рыбы к Новому году до 20%. Выбор цвета автомобиля обусловлен не только эстетическими предпочтениями, но и глубинными психологическими потребностями человека. Об этом ленте.ру рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова, отметив, что, приобретая машину, человек на самом деле покупает то чувство, которое хочет испытывать рядом с ней, а цвет становится показателем его ценности, настроения и самовосприятия. Так белые выбирают ценители легкости и спокойствия, черные ассоциируются с надежностью и контролем, поэтому часто встречается у авто представительского класса, серые и серебристые машины говорят о рациональности и психологической устойчивости владельца, а синий символизирует доверие и баланс между индивидуальностью и сдержанностью. Что касается ярких цветов, красного, желтого, оранжевого и необычных дизайнерских решений, их традиционно связывают с энергией и любовью к сильным эмоциям. При этом психолог параллельно развеяла и стереотипы о том, что такие авто покупают исключительно ради привлечения внимания. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Температура днем до плюс 25. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном незначительная облачность. Температура воздуха до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 17 до 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Вінтажний на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ирония – это то, что интернет был создан для того, чтобы экономить людям время.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
8: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
9: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
10: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
11: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
10: Все просто с «Магадан Энерго».
12: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
13: Welcome to Chicago!
12: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
14: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах. Бумаги и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 11 августа отмечается трогательный семейный праздник – День сына и дочери. Стоит сказать, что праздник не претендует на официальный статус, ведь похожих торжеств хватает. В своих нормативных документах ООН говорит только о праздновании Всемирного дня ребенка, который приходится на 20 ноября. Также вполне официально во многих странах отмечают 1-июньский День защиты детей. Ну и, конечно, остальные члены семьи также не обделены своим персональным праздником. Что же касается Дня сына и дочери, то отмечать его принято в кругу семьи и баловать детей. В российской истории этот день запомнился легендарным морским сражением. В 1791 году флот под командованием адмирала Федора Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии. Это последняя морская битва русско-турецкой войны, а дело было так. В конце июля османский флот сосредоточился у мыса Калиакрии, где встал на якорь. Несколько дней турки находились в расслабленном состоянии. Вдруг совершенно неожиданно на горизонте показался русский флот. Усмотрев турок, Ушаков не дал себе даже времени перестроиться в линию баталии. Он прошел между османским флотом и мысом и стремительно атаковал корабли. В бою с российской стороны было убито 17 нижних чинов, потери турок – 450 человек убитыми и ранеными. 11 августа 1931 года на Колыме появилось начальное обучение для детей. В том году Ольско-Семчанский райисполком принял решение организовать образовательный процесс, то есть непрерывно весь учебный год преподавать основные дисциплины. Для обучения приглашали детей в Балаганном, Тауйске, Нагаево, Оле и Гадле. В остальных населенных пунктах и среди кочевого коренного населения начальное обучение ввели уже в следующем году. А еще сегодня отмечают День хип-хопа. Появился он в США, где отмечается на государственном уровне. Объяснение этому простое. Во-первых, хип-хоп – это самый популярный музыкальный жанр в мире. А во-вторых, он зародился в бедных районах, а значит, это лишний повод обратить внимание общества на проблемы жизни в гетто. По одной из версий, днем рождения хип-хопа считается 11 августа 1973 года, когда ямайский диджей Кул Герк устроил в Бронксе вечеринку, чтобы собрать денег для своей сестры, которая не могла позволить себе купить новую одежду для школы. Во время вечеринки он начал проигрывать и миксовать соло на ударных и читал под них речитатив. Именно это выступление положило начало рэпу и хип-хопу. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: «Машина времени» на Карибу.
3: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самое хорошее радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы-блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. В компании «Герлеон» грандиозная акция «Налетай, линолеум разбирай». Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до +17. Ветер юго-восточный.

0: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
0: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
2: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Коровы. Это то, что всегда говорят, проезжая мимо стада коров.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Мавик.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
10: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керама, гранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
3: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
3: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: диалоге на Карибу. На Карибу.
1: Минимус. Пятый палец на руке или ноге. В переводе с латинского минимус означает самый маленький. В простонародии мизинец.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-919-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Чикаго.
7: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске от чего предостерег Европу Вучич, как изменится правило приема на работу матерей с детьми и с какой зависимостью выросли обращения к психологам. Подробности далее. Президент Республики Сербии Александр Вучич настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в конфликте на Украине, рекомендуя не ждать как полного истощения российских войск, так и какого-то конкретного момента, когда РФ значительно ослабнет. В подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Алекс Шпрингер Матиаса Депфнера он заявил, что не верит в возможность легкой победы над Россией и призвал к поиску компромиссного решения украинского кризиса, потому что Европа стоит на пороге еще большего конфликта, оказывая Киеву военную и финансовую помощь, вводя санкции, ведя таким образом против России гибридную войну. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе многие без стеснений призывают к тому, чтобы повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью нанести ей стратегическое поражение. Испытательный срок при приеме на работу не смогут устанавливать женщинам с детьми до 3 лет с 1 сентября, сообщил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров, уточнив, что новое ограничение также распространяется на других лиц, которые воспитывают детей указанного возраста без матери. До сих пор запрет на испытание действовал только для женщин с ребенком до 1,5 лет. Таким образом, при трудоустройстве работодателям необходимо будет запрашивать у матерей сведения о детях, а типовые договоры скорректировать. Если условия об испытательном сроке все же включат в договор вопреки запрету, оно будет считаться недействительным, а увольнение по его итогам – незаконным. По мнению общественника, данная мера снизит стресс у матери при трудоустройстве после длительного отпуска по уходу за малышом и гарантирует ей стабильные условия труда. Количество обращений к психологам из-за пристрастия к нейросетям выросло в 7 раз за последние 2 года, пишет НСН. Причем за помощью обращаются не сами пользователи ИИ, а их близкие. Некоторые россияне настолько погружаются в общение с нейросетью, что постепенно отдаляются от окружающих, перестают поддерживать отношения с партнерами и теряют интерес к привычной жизни. По словам экспертов, зависимость формируется, так как чат-бот всегда доступен, не критикует пользователя, поддерживает разговор на любую тему и не требует учитывать его настроение или подбирать подходящий момент для диалога. При этом человек сохраняет ощущение полного контроля, ведь беседу можно завершить в любой момент, не испытывая чувства вины или необходимости что-то объяснять. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 9.

0: Телефон 6144.
1: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
7: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Первое магаданское радио представляет.
8: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 12 августа.
3: Овен.
2: Не давайте воли своим капризам и мимолетным желаниям, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. В личных отношениях ситуация складывается неблагоприятная, вряд ли даже самые близкие люди смогут правильно истолковать ваши высказывания и поступки.
3: Телец.
2: Снижен жизненный потенциал, да и особая деловая активность вам сегодня не свойственна. Романтические отношения складываются непросто, возникает необходимость пересмотреть свое поведение, определиться с приоритетами и планами на будущее. Поддержка членов семьи будет практически безграничной, любой ваш поступок будет встречен с пониманием.
3: Близнецы.
2: День весьма благоприятен, ваша задача не тратить попусту силы и энергию, сосредоточиться на действительно важных делах. Это прекрасный день для романтического свидания, признания в любви. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций.
3: Рак.
2: День связан с нешуточными трудностями, преодоление которых потребует усилий и изобретательности. Снижен жизненный потенциал, не исключены недомогания. Настроение будет переменчивым, и велика вероятность того, что погоня за позитивными эмоциями окажется делом утомительным, но напрасным.
3: Лев.
2: Вы настроены не слишком дружелюбно, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с любимым человеком. Без взаимных уступок преодолеть трудности не удастся, тем более, что речь не идет о принципиальных для вас вопросах. С профессиональной точки зрения день очень хорош.
3: Дева.
2: День пройдет неплохо, если вы будете действовать в соответствии с заранее составленным планом и настроитесь на серьезный лад. Благоприятный день для общения с родственниками, семейных праздников и дружеских встреч. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако для начала новых отношений момент сейчас не самый подходящий.
3: Весы.
2: Справиться с профессиональными трудностями помогут проверенные деловые партнеры и новые союзники. Не все будет даваться легко, но задачи, стоящие перед вами, вполне решаемы. Романтические отношения, увы, подвержены влиянию негативных тенденций. Не исключены ссоры и разногласия. Масло в огонь может подлить необходимость срочно отправиться в дорогу.
3: Скорпион.
2: Хороший день для поездок. Они позволят не только приятно провести время, но и добиться определенных успехов на профессиональном поприще. Сфера личных отношений нестабильна. Ваше настроение часто меняется, не позволяя вести спокойный диалог даже с самыми близкими людьми.
3: Стрелец.
2: Жизненный потенциал невысок, стоит сократить нагрузки и дать себе возможность восстановить силы. Эмоциональный фон дня весьма неблагоприятен, что не лучшим образом скажется на ваших отношениях с близкими. Находясь в плену иллюзий, вы склонны сопротивляться благотворному влиянию извне, все сильнее запутываясь в паутине заблуждений и ошибок.
3: Козерог.
2: Расширяется круг ваших профессиональных обязанностей, возникает необходимость в получении новых знаний и навыков. Не проявляйте излишней оригинальности при выборе развлечений и способов проведения досуга. Присущий вам консерватизм сегодня очень и очень уместен.
3: Водолей.

0: События этого дня будут способствовать постепенному увеличению ваших доходов.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
2: Магия звезд. Магия звезд.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лень – это когда ты решаешь жить с девушкой, потому что надоело каждый день провожать ее домой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какая главная цель НАТО в Арктике, чьи сайты активно копируют мошенники и какие привычки сводят ремонт на нет. Подробности далее. Миссия НАТО «Арктический часовой» направлена на наращивание военного присутствия блока в высоких широтах и подрывает западный постулат о снижении напряженности в регионе, заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, подчеркнув, что привлечение неарктических стран к отработке наступательных сценариев в холодном климате свидетельствует о продолжении западного курса на милитаризацию региона. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе, а президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Мошенники вновь начали активно создавать поддельные сайты, визуально копирующие официальный сайт Банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. По его словам, злоумышленники используют государственную символику и дизайн регулятора, чтобы вызвать доверие у граждан и убедить их в необходимости срочно оформить новые кредиты. Парламентарий пояснил, что посетителям таких фейковых страниц сообщают о якобы уже оформленных на их имя мошеннических займах. Чтобы аннулировать кредиты или защитить свои средства, жертв заставляют самостоятельно брать новые займы в разных банках. В реальности же все полученные таким образом деньги уходят преступникам. Депутат подчеркнул, что Банк России не взаимодействует с населением через подобные интернет-ресурсы и никогда не требует брать займы или переводить деньги на безопасные счета. Любые подобные призывы – верный признак обмана. В качестве главной меры защиты Немкин посоветовал не поддаваться панике, не принимать поспешных финансовых решений и всегда перепроверять информацию. При любых сомнениях в безопасности счетов или кредитной истории следует самостоятельно звонить в банк по номеру, указанному на официальной карте или сайте. Преждевременное старение интерьера чаще связано не с экономией на материалах, а с повседневным поведением самих владельцев. Об этом в беседе с Лентой.ру рассказал специалист по ремонту Алексей Никитин, отметив, что незаметные рутинные действия постепенно разрушают даже самую качественную отделку. Главным врагом напольных покрытий эксперт назвал уличную грязь. Мелкие частицы песка и камни, которые попадают в квартиру на обуви, работают как абразив и оставляют микроцарапины на ламинате или паркете. Защитить полы помогут качественные грязезащитные коврики в прихожей и регулярная влажность. Уборка. Негативно на состояние квартиры влияет и привычка игнорировать влажность в санузлах. Если ванную комнату не проветривать после водных процедур, межплиточные швы быстро темнеют, заводится плесень, а силиконовый герметик теряет свои защитные свойства. Включение вытяжки или простое проветривание на пару минут легко решит эту проблему. Также мастер посоветовал бережнее относиться к межкомнатным дверям и системам хранения. Сильные хлопки дверями из-за сквозняков разбалтывают петли и разрушают коробку, а регулярное превышение допустимого веса на полках и в кухонных гарнитурах неизбежно приводит к деформации фасадов и поломке скрытых крепежей. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
1: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керама, гранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65.

0: Вінтатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ветхий совет – это устаревшая рекомендация.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
8: Мавик.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
7: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
6: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
8: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Ведомство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Marketplace – платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц. В целом, Marketplace представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
8: «Мавик».

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99. 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
13: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
14: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 6 минут 9 вечера. Ну, тут хочется ответить, в общем-то, всем известный поговорок: хотеть не вредно, да, но что поделаешь. И, в общем-то, да. Продолжаем вторник, 11 августа. За окном туман, но за окном, а за городом, кстати, солнечно, вот что хочется отметить. Такую вот информацию вам на размышления. Но, ну, что поделаешь, такое лето. Вам всем здравствуйте. С этого момента до полуночи с вами я. Зовут меня Ярослав Степанов, это радио Карибард. Немного об интересном, о погоде. Быстренько пробежимся, потом вернемся к музыке. Что у нас интересного завтра с этими самыми погодными условиями? Ночью туман, днем преимущественно без осадков и до 16 градусов тепла. Будем надеяться, что этот туман все же куда-то рассеется, но и в целом там к выходным что-то вроде наклевывается солнечное. А поэтому скрестим пальцы и надеемся, что так оно и будет. С праздников событий у нас сегодня день белого гриба. Из любопытного и интересного в Башкортостане, в общем-то, поймали 60-летнюю жительницу Салавата. А тут весь нюанс, почему, да и как, наверное, потому что она ночью оседлала советский Иж Юпитер-5, а поехал наворачивать круги по селу Кузьминовка, но попала сотрудником ГАИ. А в общем-то, алкотест показал, что бабушка была еще и на веселе. Такая штуковина. Транспорт не зарегистрирован, страховки, шлема вовсе нет. В общем, выписали пожилой байкерше штраф, мотоцикл отправили на штрафстоянку. Но бывает и такое, но действительно зато оторвалась, видимо. А благо, что все закончилось хорошо, поэтому не стоит повторять подобные эксперименты и тем более уж приключения искать себе на пятую точку. Били далее по курсу. Саш, Тейлор, Свифт, Дан, Сианы, Олейник. И много хорошей музыки. Вам не болеть, не скучать. Обнимаемся, улыбаемся. Все будет хорошо, поехали.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу версия 2.0.

Друзья, 51 минута 9. Такая вот минималистичная, такая запоминающаяся мелодия, я бы сказал, на фортепиано, облакивающая атмосфера и весьма интересный текст, но это про любовь. Хоть название, конечно, такое же, вот как-то по типу «Поехали» или, в общем-то, ну, что-то будет не очень хорошее. Арция Мэнни, вот 10 сентября 2019 года. Хороший трек, Мари Краймбери на Лепокурсу. Готовим встречать новый час, не грустим. Улыбаемся, планируем вечер вторника, впереди среда, маленькая пятница, но там где-то далеко и выходные, вроде как с погодой все же будет хорошо.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 8:10. Напомните, когда популярность пришла эта композиция? Именно после того самого фильма Алексея Балабанова в 2000 году, став, наверное, главным символом, да и целым символом весьма достаточно целого поколения. Но это, разумеется, в оригинале Сергей Бабунец. Строчка, кстати, «Вечно молодой» пришла лидеру группы весьма неожиданно, но смысл песни — взросления, а поиск внутренней свободы и обретения жизненного опыта. То, что, в общем-то, нас сопровождает, наверное, на протяжении этой самой всей жизни. Но мы продолжаем. Вторник, 11 августа, как-то вот уж очень лирично вышло, но ничего, не будем сильно задумываться на эту тему. Вам всем здравствуйте. Это по-прежнему Радио Хабар. С вами я, зовут меня Ярослав Степанов. И немного о любопытном и интересном в открытии часа. О погоде добавить нечего. Завтра преимущественно без осадков, до 16 градусов тепла. По праздникам сегодня день белого гриба. Тут вот новость как раз в тему попалась. Нейрогрибничество стало популярным в России. Такая штуковина. И то самое вот это вот коварное внедрил самое русское хобби, поднял доходы грибников на 200% за сезон. Смысл в том, что вот как некие делятся этим самым ноу-хау. Некоторые сервисы имеют актуальные карты всхода грибов. Более того, в общем-то, некоторым товарищам это все дело увеличило продажи в несколько раз. Всего за пару недель грибной волны удалось продать около 13 ведер, а тогда как ранее сумма едва достигала, в общем-то, половины из этой всякой штуковины. Но надо попробовать с рыбалкой, может быть, также поможет. Нет, потому что с ней даже тут скам было, это прям проблема. Понятное дело, что она уже прошла, но чтобы она вообще не ловилась, тут как-то прям совсем грустно. Класс, знали по курсам, браво, блок коммерческой информации, потом вернемся к музыке. Вам традиционно не болеть, не скучать, обниматься, улыбаться, общаться. Если вдруг что-то там у вас случилось, давайте, это все быстро пройдет и будет хорошо. Традиционно, вечера доброго, поехали.

0: кулака.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.

0: к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А здравствуйте, а можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: 104.2. Твоє лічне пространство в FM-діапазоні.
1: Карибу 97.2.0.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 августа.
6: Авен.
8: Не давайте воли своим капризам и мимолетным желаниям, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. В личных отношениях ситуация складывается неблагоприятная. Вряд ли даже самые близкие люди смогут правильно истолковать ваши высказывания и поступки.
6: Телец.
8: Снижен жизненный потенциал, да и особая деловая активность вам сегодня не свойственна. Романтические отношения складываются непросто. Возникает необходимость пересмотреть свое поведение, определиться с приоритетами и планами на будущее. Поддержка членов семьи будет практически безграничной. Любой ваш поступок будет встречен с пониманием.
6: Близнецы.
8: День весьма благоприятен. Ваша задача не тратить попусту силы и энергию. Сосредоточиться на действительно важных делах. Это прекрасный день для романтического свидания, признания в любви. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций.
6: Рак.
8: День связан с нешуточными трудностями, преодоление которых потребует усилий и изобретательности. Снижен жизненный потенциал, не исключены недомогания. Настроение будет переменчивым, и велика вероятность того, что погоня за позитивными эмоциями окажется делом утомительным, но напрасным.
6: Лев.
8: Вы настроены не слишком дружелюбно, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с любимым человеком. Без взаимных уступок преодолеть трудности не удастся, тем более, что речь не идет о принципиальных для вас вопросах. С профессиональной точки зрения день очень хорош.
6: Дева.
8: День пройдет неплохо, если вы будете действовать в соответствии с заранее составленным планом и настроитесь на серьезный лад. Благоприятный день для общения с родственниками, семейных праздников и дружеских встреч. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако для начала новых отношений момент сейчас не самый подходящий.
6: Весы.
8: Справиться с профессиональными трудностями помогут проверенные деловые партнеры и новые союзники. Не все будет даваться легко, но задачи, стоящие перед вами, вполне решаемы. Романтические отношения, увы, подвержены влиянию негативных тенденций. Не исключены ссоры и разногласия. Масло в огонь может подлить необходимость срочно отправиться в дорогу.
6: Скорпион.
8: Хороший день для поездок. Они позволят не только приятно провести время, но и добиться определенных успехов на профессиональном поприще. Сфера личных отношений нестабильна. Ваше настроение часто меняется, не позволяя вести спокойный диалог даже с самыми близкими людьми.
6: Стрелец.
8: Жизненный потенциал невысок, стоит сократить нагрузки и дать себе возможность восстановить силы. Эмоциональный фон дня весьма неблагоприятен, что не лучшим образом скажется на ваших отношениях с близкими. Находясь в плену иллюзий, вы склонны сопротивляться благотворному влиянию извне, все сильнее запутываясь в паутине заблуждений и ошибок.
6: Козерог.
8: Расширяется круг ваших профессиональных обязанностей, возникает необходимость в получении новых знаний и навыков. Не проявляйте излишней оригинальности при выборе развлечений и способов проведения досуга. Присущий вам консерватизм сегодня очень и очень уместен.
6: Водолей.
8: Стоически сносите неприятности. Этот день подготовил для вас не только трудности и испытания, но и победы. Нужно лишь проявить немного терпения, и позитивные тенденции наберут силу. В беседах с близкими скрывать свои подлинные эмоции не нужно. Притворство, даже продиктованное благими намерениями, уничтожит доверие в отношениях.
6: Рыбы.
8: Замечательный день для тех, кто влюблен. В вашей жизни произойдут значительные перемены к лучшему. Сфера финансов находится в зоне действия негативных тенденций, поэтому могут возникнуть весьма серьезные проблемы. Однако характер они носят временный. События этого дня будут способствовать постепенному увеличению ваших доходов.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: честностью отдавать.
1: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Твое личное пространство в FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: свое. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 августа.
7: Авен.
8: Не давайте воли своим капризам и мимолетным желаниям, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. В личных отношениях ситуация складывается неблагоприятная. Вряд ли даже самые близкие люди смогут правильно истолковать ваши высказывания и поступки.
7: Телец.
8: Снижен жизненный потенциал, да и особая деловая активность вам сегодня не свойственна. Романтические отношения складываются непросто. Возникает необходимость пересмотреть свое поведение, определиться с приоритетами и планами на будущее. Поддержка членов семьи будет практически безграничной. Любой ваш поступок будет встречен с пониманием.
7: Близнецы.
8: День весьма благоприятен. Ваша задача не тратить попусту силы и энергию. Сосредоточиться на действительно важных делах. Это прекрасный день для романтического свидания, признания в любви. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций.
7: Рак.
8: День связан с нешуточными трудностями, преодоление которых потребует усилий и изобретательности. Снижен жизненный потенциал, не исключены недомогания. Настроение будет переменчивым, и велика вероятность того, что погоня за позитивными эмоциями окажется делом утомительным, но напрасным.
7: Лев.
8: Вы настроены не слишком дружелюбно, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с любимым человеком. Без взаимных уступок преодолеть трудности не удастся, тем более, что речь не идет о принципиальных для вас вопросах. С профессиональной точки зрения день очень хорош.
7: Дева.
8: День пройдет неплохо, если вы будете действовать в соответствии с заранее составленным планом и настроитесь на серьезный лад. Благоприятный день для общения с родственниками, семейных праздников и дружеских встреч. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако для начала новых отношений момент сейчас не самый подходящий.
7: Весы.
8: Справиться с профессиональными трудностями помогут проверенные деловые партнеры и новые союзники. Не все будет даваться легко, но задачи, стоящие перед вами, вполне решаемы. Романтические отношения, увы, подвержены влиянию негативных тенденций. Не исключены ссоры и разногласия. Масло в огонь может подлить необходимость срочно отправиться в дорогу.
7: Скорпион.
8: Хороший день для поездок. Они позволят не только приятно провести время, но и добиться определенных успехов на профессиональном поприще. Сфера личных отношений нестабильна. Ваше настроение часто меняется, не позволяя вести спокойный диалог даже с самыми близкими людьми.
7: Стрелец.
8: Жизненный потенциал невысок, стоит сократить нагрузки и дать себе возможность восстановить силы. Эмоциональный фон дня весьма неблагоприятен, что не лучшим образом скажется на ваших отношениях с близкими. Находясь в плену иллюзий, вы склонны сопротивляться благотворному влиянию извне, все сильнее запутываясь в паутине заблуждений и ошибок.
7: Козерог.
8: Расширяется круг ваших профессиональных обязанностей, возникает необходимость в получении новых знаний и навыков. Не проявляйте излишней оригинальности при выборе развлечений и способов проведения досуга. Присущий вам консерватизм сегодня очень и очень уместен.
7: Водолей.
8: Стоически сносите неприятности. Этот день подготовил для вас не только трудности и испытания, но и победы. Нужно лишь проявить немного терпения, и позитивные тенденции наберут силу. В беседах с близкими скрывать свои подлинные эмоции не нужно. Притворство, даже продиктованное благими намерениями, уничтожит доверие в отношениях.
7: Рыбы.
8: Замечательный день для тех, кто влюблен. В вашей жизни произойдут значительные перемены к лучшему. Сфера финансов находится в зоне действия негативных тенденций, поэтому могут возникнуть весьма серьезные проблемы. Однако характер они носят временный. События этого дня будут способствовать постепенному увеличению ваших доходов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчиво.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

понимаю, но в этот бесконечный кризис я под твоими окнами с цветами. Мы снимаем продолжение, медленное движение. Мне тебя под венец бы, эта любовь будет навечно.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 12 августа по всей планете ежегодно отмечается Международный день молодежи. Сегодня насчитывается более миллиарда молодых людей, однако общепризнанного международного определения возрастной группы не существует. В международном стандарте это люди от 15 до 24 лет, в России – до 35. Кстати, в нашей стране есть и свой Национальный день молодежи. Традиционно он отмечается 27 июня. Примечательно, что молодежь составляет 1/4 мировой рабочей силы, однако на нее приходится половина безработных. А вот в России сегодня отмечается День военно-воздушных сил. Дата праздника имеет символическое значение. Большинство источников ссылается на указ Николая II от 12 августа 1912 года, который является точкой отчета основания воздушного флота. Однако в реальности существует только один исторический документ с подобным содержанием. Он был подписан военным министром Сухомлиновым. Сегодня военно-воздушные силы Российской Федерации осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых сложно переоценить. Также в этот день, в 1969 году, был зарегистрирован поселок Рыбачий. Он находился на острове Недоразумение, который располагается в 20 километрах к западу от Магадана. По сути, остров представляет из себя одну большую сопку, у подножия которой и расположился поселок. Он начинался с палаток строителей будущего рыбзавода, потом началось возведение бараков и домов. Через 5 лет здесь проживало около 100 человек, однако во время путины приезжало много работников. До появления первых персональных компьютеров приобретение вычислительных машин обходилось крайне дорого. Мало кто из простых людей мог позволить себе иметь дома такое чудо техники. Все изменилось 12 августа 1981 года, когда американская компания IBM представила персональный компьютер IBM 5150. Он и положил начало эпохе современных персональных компьютеров. Стоил он $1,565, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. В техническом плане по тем временам машина была шустрой, однако в первом ПК не было жесткого диска, а дисковод приобретался за отдельную плату. На этом все. Услышимся в «Машине времени».
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.
13: Новости на радио Карибу Арт.
14: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
15: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске какую партию сняли с выборов в Госдуму, под какими предлогами чаще всего звонят мошенники и почему вредно запекать майонез. Подробности далее. Верховный суд отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Иск подала партия «Родина». Как пояснил РИА Новости ее председатель Алексей Журавлев, он связан с финансированием политсилы из западных источников, а также нарушением законов о выборах. Ранее Журавлев назвал «Яблоко» партией национальной интернациональных предателей, которая выступает против СВО и присоединения Крыма, а ее представителей иноагентами, которых нужно гнать поганой метлой из компании. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, заявил, что Минюст и Генпрокуратура должны внимательно присмотреться к яблоку и дать правовую оценку действиям партии. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что пришло время признать яблоко нежелательной организацией. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов присоединился к критике партии, заявив, что она не поддерживает политику укрепления государственности и в условиях военного противостояния ни разу не выступила с осуждением преступлений киевского режима. Телефонные мошенники чаще всего звонят жертвам о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировки номера телефона и попытки оформления кредита на имя гражданина, рассказали РИА Новости в пресс-центре московского главка МВД России. При этом злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и операторов связи, пояснили в ведомстве. Для предотвращения, например, блокировки телефона или при остановке подозрительной банковской операции, жертва убеждает сообщить код подтверждения и персональные данные. Кроме того, аферисты могут вынудить собеседника установить программы для удаленного доступа или перевести деньги на так называемые безопасные или резервные счета. Нагревание майонеза в духовке выше 180 градусов может приводить к образованию канцерогенов, которые вредны для организма при регулярном употреблении, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина. По словам биолога, при запекании майонез густеет, а его жиры впитываются в блюдо, повышая калорийность, что может привести к набору веса и росту холестерина. Кроме того, при нагревании соус теряет текстуру и может стать менее вкусным. К тому же, использование майонеза в горячих блюдах зачастую не имеет смысла, поскольку его можно заменить менее вредными альтернативами, например, сметаной, йогуртом или соусами на основе томатов. Чтобы снизить вред, используйте майонез домашнего приготовления. Он обычно содержит только яйца, масло и уксус, а также лимонный сок без добавок. Если есть необходимость в соусе, добавляйте его в конце приготовления. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
14: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун».
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в «Гикшопе Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
13: Новости на радио «Карибу Арт».

но может за целый день с его делами, работой и обычной суетой больше такого момента не представится, так что посмотреть на небо рекомендует Шей Карма Кит. Не знаю, что там можно рассмотреть, но, по крайней мере, намека на дождь не наблюдается, а в остальном такая медитативная работа Skylife. В начале 9 часа. Доброе утро и удачной среды тебе. Здесь Гусаков и Карибуард.

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Привітальник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Подростковый возраст – это период жизни, когда ты думаешь, что родителям на тебя плевать. А потом ты вырастаешь и понимаешь, что плевать на тебя всем, кроме родителей.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
10: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
10: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
11: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске кого потребовали уволить в Союзе журналистов России, какие требования к школьным рюкзакам озвучили в Роспотребнадзоре и как распознать поддельный рабочий чат. Подробности далее. Союз журналистов России требует уволить немецкого журналиста Михаэля Мартенса из редакции Frankfurter Allgemeine Zeitung после его вопроса о том, как европейцы могут помочь Украине убить больше русских. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что он редко применяет какие-то жесткие выражения, но этого так называемого коллегу иначе как мразью он не может назвать, потому что тот нарушил не только все журналистские нормы этики, но и человеческие нормы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее провокацией и подчеркнула, что сотрудник ФАЦ является распространителем ксенофобских заявлений, дегуманизации русских и легитимизации языка ненависти в отношении нашей страны. Позднее ФАЦ заявили, что сожалеют о формулировке. По мнению экспертов, поведение Михаэля Мартенса играет на руку поддерживающим войну кругам в Европе. Школьный рюкзак должен иметь светоотражающие элементы и изготавливаться из материалов контрастных цветов, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, отметив, что вся информация на изделии должна быть представлена на русском языке. Маркировка обязана содержать возраст пользователя, наименование товара, данные о производителе и стране изготовления. Кроме того, ранец должен быть оснащен широкими и мягкими регулируемыми лямками, а для младших школьников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой. Она обеспечивает плотное прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса учебников, предотвращая искривление позвоночника. Внезапное добавление в рабочий чат с требованием срочно назвать код из СМС-сообщения или перевести деньги почти всегда указывает на мошенничество, рассказал руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» и эксперт по информационной безопасности Саркис Шмаванян, назвав 5 признаков поддельного чата. Его создают внезапно и вне привычного корпоративного канала, от сотрудника требуют немедленного ответа и секретности, просят назвать код или перевести деньги. Другие участники подталкивают к действию, а также давят на страх увольнения, штрафа, блокировки учетной записи или утечки данных. Эксперт порекомендовал не выполнять подозрительные просьбы, проверять запросы через другой канал, сохранять доказательства и передавать их службе информационной безопасности, а также предупреждать коллег через официальный канал связи. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Но, кстати, вряд ли мошенники на это пойдут, а меж тем мемы и забавные картинки в рабочем чате полезны. Юмор делу не мешает, говорят психологи, в отличие, кстати, от постоянных пожеланий доброго утра и хорошего дня. А вот это наоборот, бесит, особенно если каждый потом в чате на это отвечает. Так что себе оставлю такую возможность. Доброй среды тебе, Гусаков на связи и в 10-й час на Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
7: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
6: Не скажу так сразу точно.
7: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
6: А стоит? О них я слышал где-то.
7: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
6: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
7: Держи, дружище. 6-1-4-4. Запомни. Адамант по партнер надежный, я ручаюсь.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. Нордтрак. Качество. Всегда в комплекте.
9: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 12 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 17. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 12 августа.
3: Овен.
2: Не давайте воли своим капризам и мимолетным желаниям, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. В личных отношениях ситуация складывается неблагоприятная. Вряд ли даже самые близкие люди смогут правильно истолковать ваши высказывания и поступки.
3: Телец.
2: Снижен жизненный потенциал, да и особая деловая активность вам сегодня не свойственна. Романтические отношения складываются непросто. Возникает необходимость пересмотреть свое поведение, определиться с приоритетами и планами на будущее. Поддержка членов семьи будет практически безграничной. Любой ваш поступок будет встречен с пониманием.
3: Близнецы.
2: День весьма благоприятен. Ваша задача не тратить попусту силы и энергию. Сосредоточиться на действительно важных делах. Это прекрасный день для романтического свидания, признания в любви. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций.
3: Рак.
2: День связан с нешуточными трудностями, преодоление которых потребует усилий и изобретательности. Снижен жизненный потенциал, не исключены недомогания. Настроение будет переменчивым, и велика вероятность того, что погоня за позитивными эмоциями окажется делом утомительным, но напрасным.
3: Лев.
2: Вы настроены не слишком дружелюбно, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с любимым человеком. Без взаимных уступок преодолеть трудности не удастся, тем более, что речь не идет о принципиальных для вас вопросах. С профессиональной точки зрения день очень хорош.
3: Дева.
2: День пройдет неплохо, если вы будете действовать в соответствии с заранее составленным планом и настроитесь на серьезный лад. Благоприятный день для общения с родственниками, семейных праздников и дружеских встреч. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако для начала новых отношений момент сейчас не самый подходящий.
3: Весы.
2: Справиться с профессиональными трудностями помогут проверенные деловые партнеры и новые союзники. Не все будет даваться легко, но задачи, стоящие перед вами, вполне решаемы. Романтические отношения, увы, подвержены влиянию негативных тенденций. Не исключены ссоры и разногласия. Масло в огонь может подлить необходимость срочно отправиться в дорогу.
3: Скорпион.
2: Хороший день для поездок. Они позволят не только приятно провести время, но и добиться определенных успехов на профессиональном поприще. Сфера личных отношений нестабильна. Ваше настроение часто меняется, не позволяя вести спокойный диалог даже с самыми близкими людьми.
3: Стрелец.
2: Жизненный потенциал невысок, стоит сократить нагрузки и дать себе возможность восстановить силы. Эмоциональный фон дня весьма неблагоприятен, что не лучшим образом скажется на ваших отношениях с близкими. Находясь в плену иллюзий, вы склонны сопротивляться благотворному влиянию извне, все сильнее запутываясь в паутине заблуждений и ошибок.
3: Козерог.
2: Расширяется круг ваших профессиональных обязанностей, возникает необходимость в получении новых знаний и навыков. Не проявляйте излишней оригинальности при выборе развлечений и способов проведения досуга. Присущий вам консерватизм сегодня очень и очень уместен.
3: Водолей.
2: Стоически сносите неприятности. Этот день подготовил для вас не только трудности и испытания, но и победы. Нужно лишь проявить немного терпения, и позитивные тенденции наберут силу. В беседах с близкими скрывать свои подлинные эмоции не нужно. Творчество, даже продиктованное благими намерениями, уничтожит доверие в отношениях.
3: Рыбы.
2: Замечательный день для тех, кто влюблен. В вашей жизни произойдут значительные перемены к лучшему. Сфера финансов находится в зоне действия негативных тенденций, поэтому могут возникнуть весьма серьезные проблемы. Однако характер они носят временный. События этого дня будут способствовать постепенному увеличению ваших доходов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Филолог – это человек, с которым, чтобы поругаться, достаточно одеть шапку.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. «Акабамаркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: В три розы ветров мой скромный букет. Две пары следов на мокром песке. Я вроде готов, а ты все еще нет. Типа уходишь домой. Я кричу тебе.

0: Больше музыки на радио Карибу Арт.
1: Просто забуду тебя не спеша и не вспомню тебя через час, но напомню тебя твое тело.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какое заявление сделали после ударов вооруженных сил России по Одессе, когда лучше всего покупать автомобиль и какие вкусы наиболее популярны у россиян в продуктах. Подробности далее. Украину ждут экономические проблемы из-за последствий ударов ВС России по одесским портам, пишет geopolitica.news. В Киеве с самого начала знали, что удары вглубь России сопряжены с риском столкнуться с российским возмездием. Однако, вероятно, никто и не думал, что Москва де-факто устроит морскую блокаду Украины. Если Киев и другие города можно восстановить рано или поздно, то морская блокада душит экономику и доходы страны в режиме реального времени, говорится в публикации. Ранее Минобороны сообщило, что российская армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Самыми выгодными месяцами для покупки нового автомобиля в России считаются декабрь, январь и февраль, рассказал РИА Новости исполнительный директор управления по работе с партнерами Сберлизинга Ашот Еритян, уточнив, что в декабре, например, дилеры стремятся выполнить годовые планы продаж, поэтому чаще предлагают специальные условия и скидки. К тому же, в остальные зимние месяцы в продаже остаются автомобили предыдущего модельного года, на которые также нередко действуют более привлекательные цены. При этом, добавил Еритян, покупателям стоит учитывать не только сезон, фактор, но и события, влияющие на поставки и ценовую политику производителей. Среди таких собеседник агентства выделил ежегодный Пекинский международный автосалон, который в этом году проходил с 24 апреля по 3 мая. Аналитик также посоветовал обратить внимание на период празднования китайского Нового года, которое в этом году продлилось с 17 февраля по 3 марта. Он пояснил, что в это время может меняться ассортимент доступных автомобилей и размер предлагаемых скидок. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя ассоциации компании «Омниканальной розничной торговли» Станислава Богданова, который уточнил, что ритейлеры расширяют ассортимент за счет необычных товаров, например, сухариков со вкусом кимчи, семечек с азиатскими пряностями, пельменей с соусом том-ям, газировкой с личи, холодного чая с манго и растительного молока с ароматом сакуры. Богданов также отметил, что россияне стали чаще покупать мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне и горгонзолой, фруктовый лед с солеными огурцами и пломбир со вкусом пива. По мнению экспертов, новая мода становится для потребителей способом приобщения к мировой культуре, причем покупатели видят новое сочетание в социальных сетях, у блогеров и в ресторанных меню, а после этого ищут их в магазине. Отмечается, что основными покупателями необычных продуктов становятся зумеры и представители поколения альфа в возрасте от 7 до 25 лет. Причем такая еда стала частью молодежной поп-культуры, связанной в том числе с аниме, драмами и кей-поп-музыкой. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Но такая музыка действительно может помочь и, как минимум, скоротать вот эти кортизоловые часы с утра. Ну и насчет хороших мыслей, знаешь, сами по себе они не появятся. А вот недавний совет от психологов «побольше лениться» может помочь. Рекомендуют отключиться, позалипать в окно, в потолок, в общем, все ради здоровой менталки. Этим и предлагаю заняться под Ain't Nobody от Seductive Souls. Гусаков и Карибуард здесь открыли 11 час и едем дальше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
8: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: технология на Карибу. На Карибу.
1: Прагматик. Человек, который обладает особым мировоззрением. В его представлении любое явление объясняется через логику и материализм.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы Blackout, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
9: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске какую партию сняли с выборов в Госдуму? Под какими предлогами чаще всего звонят мошенники и почему вредно запекать майонез? Подробности далее. Верховный суд отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Иск подала партия «Родина». Как пояснил РИА Новости ее председатель Алексей Журавлев, он связан с финансированием политсилы из западных источников, а также нарушением законов о выборах. Ранее Журавлев назвал «Яблоко» партией национальных предателей, которая выступает против СВО и присоединения Крыма, а ее представителей иноагентами, которых нужно гнать поганой метлой из компании. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, заявил, что Минюст и генпрокуратура должны внимательно присмотреться к «Яблоку» и дать правовую оценку действиям партии. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что пришло время признать «Яблоко» нежелательной организацией. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов присоединился к критике партии, заявив, что она не поддерживает политику укрепления государственности и в условиях военного противостояния ни разу не выступила с осуждением преступлений киевского режима. Телефонные мошенники чаще всего звонят жертвам о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировки номера телефона и попытки оформления кредита на имя гражданина, рассказали РИА Новости в пресс-центре московского главка МВД России. При этом злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и операторов связи, пояснили ведомстве. Для предотвращения, например, блокировки телефона или при остановке подозрительной банковской операции, жертва убеждает сообщить код подтверждения и персональные данные. Кроме того, аферисты могут вынудить собеседника установить программы для удаленного доступа или перевести деньги на так называемые безопасные или резервные счета. Нагревание майонеза в духовке выше 180 градусов может приводить к образованию канцерогенов, которые вредны для организма при регулярном употреблении, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина. По словам биолога, при запекании майонез густеет, а его жиры впитываются в блюдо, повышая калорийность, что может привести к набору веса и росту холестерина. Кроме того, при нагревании соус теряет текстуру и может стать менее вкусным. К тому же, использование майонеза в горячих блюдах зачастую не имеет смысла, поскольку его можно заменить менее вредными альтернативами, например, сметаной, йогуртом или соусами на основе томатов. Чтобы снизить вред, используйте майонез домашнего приготовления. Он обычно содержит только яйца, масло и уксус, а также лимонный сок без добавок. Если есть необходимость в соусе, добавляйте его в конце приготовления. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63,